0: Ты типа, ты что, как такая землица, добро?
1: Я в Коренчику.
0: Как в Коренчику?
1: Я знаю, ты всякий дан отперто.
0: Ты же вано там, кому нас ка видят?
1: Я, да 9 джемельна, там поешь.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmem letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.

0: с тутим телесом, виждаме антена,
1: пука. Де кой па те ловиш, Болфен?
0: Сигнал, пи, матерна, мила, бо.
2: Тот е репортер Милан. Усак дан, само на Тотем радио.
3: Че най би било ВБО-я, би имели все криве зове.
4: Дигитално зобоздравство ВБО.
5: Тот е радио Мари.